Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

awaken your soul.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.

0: Сегодня кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле плюс 28-30, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 18-21. В Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, вероятно гроза.
1: По материалам ресурса Погода.бай.
2: Центр ФМ. Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайф».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Центр FM. Это классика.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 13 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Новый трек.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
2: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие, только спокойствие.
3: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
1: Сегодня кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле плюс 28-30, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 18-21. А в Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, вероятно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Подключайтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на центре.
0: Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Дилан Фрэнсис, What It Feels

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре Первого.
1: В минувший понедельник Александр Лукашенко провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. На встрече было предложено выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Глава государства поддержал инициативу о взаимном открытии посольств Беларуси и Ганы. Также Беларусь предложила Гане создать предприятие по переработке какао-бобов. В текущем году планируется поставить в Гану 3000 единиц сельскохозяйственной техники. Предусмотрено и создание сервисных центров, а также обучение местных специалистов в работе с белорусской техникой. Гана, в свою очередь, заинтересована в закупках белорусского тяжелого горнодобывающего и карьерного оборудования. По итогу стороны заключили соглашение о создании совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Заключено также межправсоглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Профильные ведомства двух стран подписали меморандум по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Ганской национальной торгово-промышленной палатой. На этой неделе Александр Лукашенко встретился и с зампредом Китая Хань Чжэном. Президент отметил, что стратегические взаимоотношения между Беларусью и Китаем складывались на протяжении десятилетий. При этом за политическим взаимодействием последовал рост торгово-экономических отношений. Заместитель председателя Китая, в свою очередь, отметил, что лидеры двух стран в прошлом году встречались дважды. Они наметили новые грандиозные планы для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Во вторник глава государства встречался с председателем Верховного суда Российской Федерации Игорем Красновым. На встрече обсуждали развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере. В центре внимания были вопросы укрепления взаимодействия между судебными системами, внедрения высоких технологий. В итоге договорились, что Беларусь и Россия создадут единую судебную практику в союзном государстве. Эти и другие темы были в центре внимания президента на текущей неделе.
0: В центре Первого. Белорусский трек.

0: Кайфа. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
3: Реклама.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
5: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
0: Танцевальное радио. Центр FM.
6: Новый трек.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
0: Сегодня кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле плюс 28-30, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 18-21. А в Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, вероятно гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Да, жизнь замечательная и удивительная, когда замечаешь и удивляешься. И вот это есть как раз-таки для многих счастье, когда ты лишен этой унылой, серой рутины. Возможно, все это существует, и хлопоты, и заботы, быт, проблемы, суета, без этого никак. Только когда ты иначе к этому относишься, жизнь играет уже совершенно другими красками. Ну а сегодня праздник счастья конкретного. Всемирный день женского счастья отмечается в этот четверг. У каждого, конечно, оно свое. Самое главное, чтобы оно было. Ну а в студии Центр ФМ уже есть Полина Говоровская. Привет тебе огромный. И заряжаться далее будем вместе с Армином Ван Бюреном. А здесь Рехэп и Афроджек. И очень скоро Гордо. Ну что, вот и еще одно утро распечатали вместе. Дальше больше.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Как сохранить лето в банке?
4: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
4: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: Белорусский трек.

Локо-локо. Не сказать, чтобы безумие творится на столичных дорогах. Всего лишь на 4 балла затруднено движение. Тем не менее, наши ранговичи от Сухаревской до Якубовского 17 минут время проезда. По Долгобрудской, от Уральской до Ботанической 5 минут. Сложности небольшие по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской, а также по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.

Мистер Джек в нашем эфире Loud for the People. Ну а далее традиционная четверговая рубрика «Рестарт», где мы разбираемся, как современные диджеи из старых песен создают новые творения. Ну-ка, поехали! Рестарт. Весной, только 26 лет назад, вершины британского чарта достиг сингл «Don't Give Up» британского электронщика Ника Брейсгирдла, известного как «Chicane», и канадского рок-музыканта Брайана Адамса. «Don't Give Up» — культовый транс-трек нулевых. Он стал гимном эпохи, сочетая меланхоличную электронику с фирменным хриплым голосом рок-исполнителя. Пит Тонг, презентуя сингл в своем шоу, отметил, что это первый настоящий хит миллениума. Изначально «Chicane» не планировали делать ставку на известное имя. Я сказала, не планировали, потому что «Chicane» задумывался как проект, состоящий из нескольких продюсеров. Но так вышло, что самым заметным стал именно Ник. Он и остался с этим псевдонимом. Как он вспоминает, Брайан Адамс услышал демозапись, она так ему понравилась, что известный рок-музыкант уже сам предложил свои услуги.

Don't Give Up считается одним из лучших примеров успешного сотрудничества поп-рок-исполнителей с электронно-танцевальным миром. Так что, делая ремикс, нужно очень постараться, чтобы не испортить этот органичный симбиоз. DJ Silk обновил одну из своих любимых композиций

0: чат Trendverse в эфире Automatic. Есть вещи, которые я, как правило, говорю уже на автомате. Для кого-то они очевидные и давно известные. Ну а кто-то сейчас, возможно, впервые услышит о том, что настраиваться на Центр ФМ можно в любой точке земного шара. На сайте centrfm.by ведется круглосуточная трансляция нашего эфира. Ну и идем дальше. Впереди Джон Саммит, который стал героем вчерашних наших новостей. Скандальчик там образовался. Ну, если следишь за нашими эфирами, то в курсе. Чика 305 у нас впереди. А также Бауса. И очень скоро здесь Селениум вместе с Элли Голдинг. Но сначала расскажем новости.
1: Новости.
2: Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов во время акции к столетию Великой Победы. Делегация белорусской стороны вручит российским коллегам три капсулы, которые займут почетное место в музее «Дорога памяти». Российская сторона, в свою очередь, передаст три капсулы, которые будут размещены в мемориальном комплексе «Брестская крепость героев» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, а также в музее славы Могилевщины. Вскрыть письма планируется в столетний юбилей Великой Победы. А 22 июня из Бреста стартует поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов пройдут по маршруту, который состоит из 13 точек, 8 белорусских и 5 российских городов. Поезд памяти отправится по маршруту 5 раз. Конечной точкой маршрута станет Минск. Пассажиры прибудут в столицу 3 июля и поучаствуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси. Многодетные семьи могут досрочно использовать семейный капитал на обучение в вузе или колледже. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» с заявлением и пакетом документов. Отмечу, с этого года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. Новости компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный в программе. Напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, эпидемиологи за последние 5 месяцев фиксируют снижение заболеваемости кишечными инфекциями в Беларуси. По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, количество зарегистрированных случаев гастроэнтеритов и острых кишечных инфекций сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам специалистов, острые кишечные инфекции занимают 2-е место по значимости после респираторных вирусов. Важно не пренебрегать своим здоровьем и следовать простым правилам безопасности, говорят медики. Первое и самое важное правило – содержать руки в чистоте, выбирать безопасные продукты. Особое внимание следует уделять сезонным овощам и фруктам, а также качеству питьевой воды. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Попкорн Ньюс.
1: Так, особо чувствительных гурманов попрошу осторожно слушать следующую новость. Тут ученые напечатали на 3D-принтере бифштекс из медуз и кожи судака. Ну, конечно, логично возникает вопрос.
2: Как это есть?
1: Понятно, что слово «бифштекс» совершенно не ассоциируется с обитателями морей и рек. Тем не менее, ученые из Калининграда и Перми использовали чернила из медуз и кожи судака для печати искусственного мяса. Почему выбор остановился именно на таких ингредиентах? Ну, коллаген, основной материал в составе биочернил, можно получить, конечно, и из других продуктов животного происхождения. Только далеко не все альтернативы безопасны для человека. По мнению исследователей, их разработка крайне актуальна, потому что наши потомки, вероятно, будут жить в условиях продовольственного кризиса. Тогда мясо, напечатанное на 3D-принтере, поможет им сбалансировать свой рацион. Да, грустно за будущие поколения. Мясо из рыбьей кожи звучит не совсем аппетитно. Не хотелось бы застать это время.
3: Не могу я больше есть фальшивого зайца из морковки и гороховой сосиски.
1: Но это еще что? Вот итальянцы недавно вытворили. Они хлеб испекли на основе останков древнего человека. Ну, я ж предупреждала особо чувствительных подготовиться. Примерно 5000 лет назад на территории современной Италии жил человек. Он не подозревал, что в 20 веке нашей эры ученые найдут его замороженное тело, а еще спустя десятилетия приготовят хлеб на основе дрожжей из его останков. Еще в 90-е в Альпах нашли ледяную мумию человека эпохи Медного века. В этом году специалисты изучили микроорганизмы, сохранившиеся внутри этой мумии. В итоге им удалось извлечь из тела древние дрожжи. Видимо, дрожжи ни с чем другим, кроме хлеба, у ученых не ассоциируются. Так что они испекли экспериментальную буханку. Говорят, было вкусно. Следующий этап – приготовить хмельной пенный напиток. И все это, напомню, из останков древнего человека. Неужели мы реально останемся без нормальной еды?
4: Извините, а какой-то что-то как будто бы обед будет?
0: Попкорн Ньюс.
5: Центр.

0: Вот сейчас и расскажу. 26-й лунный день астрологи называют одним из самых разгрузочных в месяце. Жаба и болото. Символы красноречивые, это символы сегодняшнего дня. Ну и сегодня энергия легко утекает в пустую болтовню, сплетни и споры на ровном месте. Так что следим за языком, держим его за зубами, не болтаем им, где попало. И еще жаба склоняет к самодовольству и высокомерию. Может захотеться почувствовать себя царевной лягушкой и центром вселенной. Звезды советуют простое: меньше слов, больше тишины. Рутинные дела без больших решений. Скромнее нужно быть и лучше посвятить время работе над собой и своим внутренним миром. Особенно придерживаем свое эго. Оно сегодня может раздуться, как пузырь. Эмоциональный фон нестабильный. Может качать от безудержного веселья до глубокого уныния. Ну и шопинг не лучшая идея поднять настроение. Есть риски потратить деньги на какую-нибудь абсолютную ерунду. Есть хорошая примета, связанная с этим днем. Если, выходя из дома, встретишь человека с полными сумками, это знак, что ты идешь по жизни в правильном направлении. Ну что ж, держимся сегодня подальше от конфликтов, контролируем эмоции и слова.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама.
3: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на Conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Очередной прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Витебске и Могилеве до 29 градусов, в Гомеле плюс 30. В этих городах можно смело идти загорать, поскольку без осадков. В Бресте 21, в Гродно 20. Кратковременный дождь и гроза в этих городах. В Минске сегодня 26-28. Переменная облачность, однако не обойдется без кратковременных дождей с грозами. И плюс усиление ветра до 20 метров в секунду. Так что осторожнее.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: этой. Ну, историки до сих пор, конечно, спорят, все ли так было, но легенда-то красивая. К тому же, зная ее, теперь уж точно не повернется язык назвать пиццу Маргариту слишком простой и банальной. Ну, возможно, этот факт уже помог кому-то определиться с обеденным меню на сегодня. А вот наше музыкальное меню на ближайшую получасовку. Юрис Ворный, Good Boys. Обещают быть Chainsmokers и Джон Саммит. И очень скоро Шейн Кот. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

0: Флешбэк.
1: И подарит флешбэк Роджер Санчес. Когда-то он подумывал о карьере архитектора и сводил треки ради забавы, но по совету отца сконцентрировался на музыке и так увлекся, что мог одновременно играть на трех вертушках, я думаю, и сейчас руки помнит. Роджер – обладатель Грэмми, четырехкратный обладатель премии в номинации «Лучший хаус-диджей». 8 раз номинировался как лучший американский диджей на International Dance Music Awards. На премиях был отмечен его сингл «Another Chance», хит, который помог в начале нулевых возглавить национальный британский чарт, и это, между прочим, ого-го, как почетно для любого артиста, а для электронного продюсера так вообще. И не важно, что какая-то часть трека заимствована из чужой песни. Речь о композиции группы Toto 1982 года. Но трек Санчеса уже вписан в историю танцевальной музыки. И вспомним его прямо сейчас.
0: Флэшбэк.

0: в книге рекордов Гиннесса. Достижение принадлежит американцу, чей одиночный хлопок достиг пиковой громкости в 117 дБ. Для сравнения, 117 дБ – это интенсивнее и громче, даже чем работа газонокосилки. Ему бесплатно нужно предоставлять входы на концерты и различные мероприятия, потому что это, по-моему, был бы самый благодарный зритель. Ну а мы идем дальше. Кельвин Харрис и Джази за свежей работой «Satisfy» впереди. А также «Медуза» – «Don't Wanna Go Home». И очень скоро с нами «Skytech». Пока же предлагаю узнать, что происходит в нашей стране.
1: Новости.
2: В Беларуси отменили утилизационный сбор при ввозе из-за границы грузовых автомобилей. Указ ранее подписала глава государства. Теперь по новым правилам льготы распространяются на грузовые автомобили не старше 3 лет экологического класса 5 и выше, а также на прицепы и полуприцепы при условии, что техника будет ввезена в течение текущего года. Причина появления указа в том, что автопарк белорусских перевозчиков стареет. А новый указ позволит быстро обновить белорусские автопарки и сделать перевозки более конкурентными. Сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование. В резервные дни подать заявку могут абитуриенты, которые не смогли принять участие в основном этапе тестирования по уважительным причинам. Процедура проводится по тем же правилам, что и основное ЦТ, с соблюдением единых требований и стандартов оценки знаний. В Беларуси создают геногеографическую карту наследственных мутаций. Инициаторы – РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Участие в масштабных исследованиях уже приняли около 400 студенток 2 брестских вузов. Под пристальным вниманием медиков будут женщины репродуктивного возраста – от 18 до 45 лет. В планах создать тест системы, когда каждая беременная женщина может прийти в женскую консультацию и сдать анализ. Он покажет, есть ли мутации, которые могут быть связаны с первичными иммунодефицитами или нет. Проект по созданию геногеографической карты рассчитан на 3 года. Работы по строительству путепровода через железную дорогу в районе улицы Колесникова-Тимирязева ведутся круглосуточно. Он свяжет Фрунзенский и центральные районы столицы. Путепровод войдет в 5 самых протяженных. Длина готового сооружения составит около 380 метров. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершение, оранжевый уровень опасности сегодня введен для всех областей, кроме Могилевской и Гомельской. Там желтый из-за гроз и жары. Непогода начнется ночью на западе. Днем охватит большую часть страны, включая Минск. Порывы ветра могут достигать 25-30 метров в секунду. Синоптики предупреждают о локальных подтоплениях из-за ливней. Сегодня сложатся благоприятные условия для формирования торнадо. Причина – стык теплового и холодного фронтов волнового цикла, который идет с территории Польши. Водители просят не парковать машины у деревьев и рекламных щитов. А пешеходам стоит взять зонт и, по возможности, оставаться в помещении во время грозы. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

0: Мейкеры.
1: И вот какая новость. Бывший ведущий Топ Гир, а ныне звезда шоу «Ферма Кларксона» Джереми Кларксон запустил интересную платформу в интернете. Называется она

0: Создатели описывают OnlyFarmers как площадку, где гости со всего мира смогут открыть для себя британскую сельскую местность, бронировать получение впечатлений напрямую у фермеров. Для владельцев хозяйств этот сервис предлагает инструменты для приема заявок, настройки объявлений, цены и правила бронирования. В сельской местности есть впечатления, о существовании которых вы даже не подозревали, говорится в цитате Кларксона на сайте платформы. Это настоящие фермы, настоящие люди, настоящая сельская местность. Откуда такой интерес у ведущего, который долгое время тестировал тачки? Ну, после того, как Кларксон завязал шоу «Топ Гир», он купил ферму, открыл паб, фермерский магазин и обо всех тонкостях и нюансах ведения хозяйства снимает собственное реалити. Вышел уже 5-й сезон «Фермы Кларксона». Кто там нас сейчас в Британии слышит? Передайте, пожалуйста, Джереми, что если какие-то вопросы по сельскохозяйственной части, пусть смело обращается. Мы ему таких лайфхаков подкинем, что еще филиал тут в Беларуси откроет.
1: Ньюсмейкеры. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Radio for Strings. Ну, только по-настоящему талантливый электронный продюсер смог превратить вот эту инструментальную, академическую, скорбную пьесу в гимн рейвов. Действительно, еще в 1936 году появился оригинал этой мелодии. Композитор Сэмюэл Барбер написал такую пронзительную инструментальную пьесу, и, как правило, она ассоциировалась с трауром, ну так уж вышло. Однако в 2004 году Тиесто взял, добавил прямой бит, вот эти кислотные синтезаторы, эпичный прогрессивный подъем, и все превратилось в культовый трансовый трек, который до сих пор считается эталоном. И вот как слышим, обрастает всевозможными ремиксами. И, между прочим, к ремиксу, который мы только что послушали, причастен Хайло, он же Оливер Хелденс, некогда ученик Тиесто, но теперь вот они равноправно выступают на мировых электронных сценах. И более того, и Тиесто, и Оливер Хелденс – резиденты белорусской радиостанции «Центр FM». Их радиошоу мы слушаем в эфире. Ну и раз уж я заговорила про эти подкасты, то напомню, что на нашем сайте centrfm.by можно посмотреть расписание всех выходящих шоу, и в телеграм-канале центра регулярно анонсируем, поэтому подписывайся обязательно, чтобы ничего не пропустить.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
2: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Сегодня в Витебске и Могилеве до 29 градусов, в Гомеле плюс 30, в этих городах без существенных осадков. В Бресте 21, в Гродно 20, кратковременные дожди и грозы в этих городах. В Минске сегодня 26-28 со знаком плюс. Переменная облачность, но все-таки и дожди кратковременные, и грозы, и усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют в столице.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

В поисках работы, возможно, смекалка одной девушки тебе пригодится. Девушка так отчаялась найти работу, что начала искать ее на сайте для знакомств. Да, она специально выбирала парней, у которых указано IT в описании. И вот она выслушивает комплименты, завязывается легкая беседа, и в какой-то момент она в лоб просит поискать для нее вакансии в компании молодого человека. Шах и мат! В перспективе и трудоустроится, и личную жизнь наладит. Молодец! Ну а если ты уже давно при деле и просто ищешь лишь гармонии и источник жизненных сил, то, возможно, мы тебе поможем. Это белорусская танцевальная станция «Центр-ФМ». Создаем правильный музыкальный фон для того, чтобы продуктивность зашкаливала. И впереди Армин Ван Бюрен.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: даже не верится, что за этой композицией стоит Армин Ван Бюрен. Ну, тут еще причастен Олив Ангус. Возможно, это его влияние на то, что такой вот стиль у всемирно известного трансового диджея Армина Ван Бюрена. «Вэм Кумиго» называется работа. Ну а далее здесь мелодия от Арджи. Немного солнца от Дёди. И очень скоро с нами диджей Куба и Нейтан. И Вита-ритм почувствуем с тобой, но после новостей.
1: Новости.
2: Следственный комитет усилит мониторинг контента в соцсетях. Причина – рост числа публикаций, содержащих дезинформацию, призывы к социальной розни и фейки о преступлениях. Особое внимание следователи уделяют платформам Threads и TikTok. В Следственном комитете отметили, что некоторые пользователи намеренно создают ложные истории о преступлениях, чтобы увеличить охваты, а также допускают высказывания, которые направлены на реабилитацию нацизма. Авторов деструктивных постов и комментариев предупредили, что распространение подобной информации уголовно наказуемо. В отношении виновных уже возбуждаются дела. Сотрудники ГАИ станут заметнее на дорогах. Представлен новый дизайн форменного обмундирования инспекторов. Они получат обновленный светоотражающий жилет и персональный красно-синий маячок. Эти элементы сделают инспекторов ГАИ более заметными при несении службы в темное время суток. В Минске временно изменилась работа сервисов контроля оплаты парковки. Со вчерашнего дня учреждение парковки столицы приостановило размещение информационных листков на автомобилях, которые находятся на парковках без оплаты. Также на сайте «Парковка.бай» временно недоступна функция проверки нарушений порядка оплаты. Это связано с проведением консультаций с Национальным центром защиты персональных данных. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-0242. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – био-напиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, во время переписи населения Белстат будет применять искусственный интеллект. Это необходимо для автоматической очистки и нормализации данных, выявления аномалий в ответах респондентов. Также в качестве дополнительного инструмента верификации планируют использовать обезличенные данные операторов сотовой связи для фактического места проживания граждан. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккейный клуб «Динамо Минск» стал шестикратным лауреатом ведущей в СНГ премии по маркетингу и коммуникациям. На почетные статуэтки также претендовали российские футбольные клубы «Зенит» и «Спартак», КХЛ, «Матч ТВ» и другие ведущие представители индустрии. Тем временем стало известно, что «Минское Динамо» летом вновь сыграет в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 27 по 30 августа. Впервые в нем примут участие сразу 8 клубов КХЛ. Сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР на поле стадиона «Ацтека» начнется в 22:00 по минскому времени. По мнению суперкомпьютера «Опта», главным претендентом на победу в Мундиале является сборная Испании. Искусственный интеллект оценивает такую вероятность в 16%. Вторыми в списке идут французы. Их шансы на успех составляют 12,9%. Чуть менее 11% у сборной Англии. А вот действующих чемпионов аргентинцев суперкомпьютер поместил только на 4-е место. Этот квартет команд, единственная вероятность победы которых составляет более 10%. Тем временем FIFA представила гимн чемпионата мира при участии Андреа Бочелли. В работе над композицией под названием DNA, в переводе ДНК, приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Меган Ти Сталлион и южнокорейская певица И Джей. Вживую песню впервые прозвучит сегодня вечером на церемонии открытия турнира в Мехико. На сцену выйдут Бочелли и И Джей. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Адам Порт и Си Джей Льюис в эфире «Be the One». Побыть одному, конечно, полезно, но что касается спортивных мероприятий, то, как правило, в компании веселее болеть за любимую команду. У меня отличные новости для спортивных фанатов. Британские ученые выяснили, что просмотр матчей положительно влияет на самочувствие зрителей. Зрители спортивных трансляций в среднем счастливее тех, у кого нет такого хобби. Почему? Ну, по предположению ученых, все дело в чувстве сопричастности, которое возникает во время просмотра вот такого контента. Если верить результатам опроса, участники, которые за год посетили хотя бы одно спортивное мероприятие, были удовлетворены своей жизнью больше остальных. Важно оговориться, исследования еще не доказывают, что вот просмотр спортивных трансляций напрямую улучшает психологическое состояние. Но, скорее всего, все это связано с другими факторами, вроде наличия компании друзей, таких же фанатов футбола. Ну, так то же самое можно сказать и о походе на фестивали, концерты и вечеринки, где играет, например, твой любимый диджей, звучит твой любимый стиль музыки, и все вы в едином порыве сливаетесь с этой музыкой в танцы и получаете удовольствие. Ну и можно так почувствовать себя гораздо счастливее. Кстати, было когда-то другое исследование, оно доказало, что когда человек осознает, что с ним одновременно и другие люди слушают ту же самую музыку, то действительно ему становится гораздо лучше и тоже чувствует себя счастливее. И это сплочает людей. Ну вот у нас все то же самое и происходит. Люди из разных уголков планеты настроены на волну Центр ФМ, и все мы дружно слушаем классную танцевальную музыку. А впереди Стив Анджело и Hello Match.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня в Витебске и Могилеве 29 градусов, в Гомеле до 30, без существенных осадков в этих градах. В Бресте 21, в Гродно 20, а вот здесь уже кратковременные дожди с грозами. В Минске сегодня 26-28 со знаком плюс, переменная облачность, но опять же и дожди, и грозы, и усиление ветра до 20 метров в секунду.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: задачам. Вот почему до сих пор приметы, которым доверяли еще наши предки, не учитываются при составлении рабочего договора? Ну, было бы неплохо добавить такой пунктик, например, не перегружаю себя рабочими обязанностями сегодня, потому что ориентируюсь на народный календарь, а там вот не рекомендовано. И вообще не появился на работе только потому, что это плохая примета. Но что, было бы неплохо. А еще что важно, сегодня нужно избегать уныния, то есть провести день в хорошем настроении, чтобы привлечь светлое и радостное будущее. Вот этому я предпочитаю доверять. Так что продолжаем в приподнятом настроении этот день, а с нами Кунгс и Boys Noize. Еще не менее энергичный трек от Джоэла Кори ждет нас далее. DJs from Mars и Matton здесь. И, разумеется, это далеко не все, чем мы радуем тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на Конте-шоу. Shop.by и по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: рамках шоу Rave Culture проекта W&W, что неудивительно, потому что дуэт один из создателей этого трека. Но потворил вместе с ними и диджей Кэшмир. К слову, у него тоже есть свое радиошоу, и оно также выходит в эфире Центр FM. Все это можно послушать вечером. А вот в какой день, узнаешь, если зайдешь на наш сайт centrfm.by. Ну и обязательно подружись с нами в телеграм-канале Центра, чтобы быть в курсе всего происходящего, поскольку ежедневно мы анонсируем эти все подкасты. Их огромное количество, запутаться легко, но... будучи нашим подписчиком, у тебя все будет упорядочено, абсолютно точно ничего не пропустишь. Ну а далее здесь Дэвид Гетта и Бенни Бенасси. А также Дон Диабло. И споет Лола Янг, ее песня «Месси» в ремиксе Тиеста. Пока же предлагаю узнать новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко проводит кадровый день, об этом сообщает телеграм-канал Пул Первого. Предыдущий кадровый день глава государства провел 12 мая, тогда БМЗ получил нового гендиректора. Назначения прошли в регионах, администрации президента и парламентском собрании Союза Беларуси и России. О подробностях сегодняшних назначений расскажем в следующем выпуске. Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков раскритиковал работу ГАИ с мотоциклистами. Он заявил, что контроль по мототранспорту со стороны ГАИ практически отсутствует. Для выявления и пресечения нарушений необходимо создать мобильные рейдовые группы и активнее задействовать возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Особенно важно проводить эту работу в Минске. По мнению министра, необходимо разделять добропорядочных водителей, совершивших ошибку и признавших вину, и злость.

возможных нарушителей. В Беларуси завершается прием заявлений для прохождения ЦТ в резервные дни. Подать заявление нужно успеть сегодня до 19 часов. Участвовать в испытаниях в резервные дни могут те, кто по уважительным, документально подтвержденным причинам пропустил основные даты тестирования. При этом сдавать можно только те предметы, на которые абитуриент был изначально зарегистрирован. 22 июня из Бреста стартует поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов проедут по маршруту, который состоит из 13 точек, 8 белорусских и 5 российских городов. Поезд памяти отправится по маршруту в пятый раз. Конечной точкой станет Минск. Пассажиры прибудут в столицу 3 июля и примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси. Новости компании. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка «Бионапиток Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита. Вкус жизни. И в завершении Forbes назвал самых богатых футболистов чемпионата мира 2026. Рейтинг 11 самых высокооплачиваемых игроков турнира возглавил Криштиану Роналду с абсолютным рекордом – $300 миллионов. 235 миллионов он заработал в клубе, плюс $65 миллионов на рекламе. На втором месте Лионель Месси – $140 миллионов. Замыкает тройку Килиан Мбаппе – $95 миллионов. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: эфире Алук и Халид. Такие экзотические нашему уху имена, однако не исключено, что и они повстречаются в Беларуси, потому что мода на имена также существует. И вот на днях появилась занимательная статистика от Главного управления юстиции Гомельского облсполкома. И вот за первые 5 месяцев этого года во всей области никто не назвал свою дочку Наташей, Светой, Ириной, Галиной, Лидией или Людмилой. Получается, эти имена уже такие эксклюзивные. Но за компанию с ними полностью исчезли такие имена, как Тамара, Раиса и Клавдия. Что касается мужских имен, то здесь похожая ситуация. Полностью исчезли имена Борис, Геннадий, Виталий. Единицами держатся Анатолий, Валерий, Юрий и Василий. Даже имена Сергей и Николай, еще недавно считавшиеся классикой, сегодня стали штучными. Зато в топ, популярных попали Веры и Кости. Вот помню, когда-то был популярный мем, такая картинка про Наташу и котиков. Теперь, судя по тому, что имя непопулярное, придется слегка его подкорректировать. Ну и немного о других именах прямо сейчас, о тех, кто продолжит наш эфир. А здесь Тимми Трампет, Сэмми Вирджи и Дэвид Гетта вместе с Бенни Бенасси.
1: Реклама. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Сегодня в Витебске и Могилеве до 29 градусов, в Гомеле аж 30, без существенных осадков в этих городах. В Бресте 21, в Гродно 20, кратковременные дожди с грозами. В Минске 26-28, переменная облачность, но опять же кратковременные дожди, грозы и даже усиление ветра до 20 метров в секунду. Не забывай зонтик.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Дениса Мыська.

0: Центр FM.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Евросиний» на Центр FM.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко назначил Ольгу Ануфриеву руководителем издательского дома «Беларусь сегодня», передает Полпирого. Ранее она занимала пост директора главного редактора издательского дома «Звезда». Новый руководитель в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды им стал Максим Лысенко. До этого в этом же ведомстве он занимал пост первого заместителя министра. Также согласованы назначения генеральных директоров на «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш», обновлен состав руководства в Минпроме и Минтрансе. В Беларуси создают геногеографическую карту наследственных мутаций. Инициаторы РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Под пристальным вниманием медиков будут женщины репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. В планах создать тест-системы, когда каждая беременная женщина может прийти в женскую консультацию и сдать

анализ. Он покажет, есть ли мутации, которые могут быть связаны с первичными иммунодефицитами или нет. Проект по созданию гена географической карты рассчитан на 3 года. Следственный комитет усилит мониторинг контента в соцсетях из-за роста числа публикаций, содержащих дезинформацию, призывы к социальной розни и фейки о преступлениях. Особое внимание будет к платформам Threads и TikTok. В Следственном комитете отметили, что некоторые пользователи намеренно создают ложные истории о преступлениях, чтобы увеличить охваты, а также допускают высказывания, направленные на реабилитацию нацизма. Авторов деструктивных постов и комментариев предупредили, что распространение подобной информации уголовно наказуемо. В отношении виновных уже возбуждаются дела. Оранжевый уровень опасности прогнозируется для всех областей, кроме Могилевской и Гомельской. Непогода начнется ночью на западе, днем охватит большую часть страны, включая столицу. Порывы ветра могут достигать 25-30 метров в секунду. Вероятно, локальное подтопление из-за ливней и торнадо из-за стыка теплого и холодного фронтов волнового цикла, который идет с территории Польши. Водители просят не парковать машины у деревьев и рекламных щитов, а пешеходам стоит взять зонт и по возможности оставаться в помещении во время грозы. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный в программе. Напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. И в завершение, в Минске временно изменилась работа сервисов контроля оплаты парковки. Со вчерашнего дня учреждение парковки столицы приостановило размещение информационных листков на автомобилях, которые находятся на парковках без оплаты. Также на сайте «Парковка.бай» временно недоступна функция проверки нарушения порядка оплаты. Мера временная и связана с проведением консультации с Национальным центром защиты персональных данных. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Аскона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Аскона.бай» и по номеру 7176.
4: Русский трек.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Above and Beyond выпустили сингл Feel the Vibe и компиляцию Anjuna Beats часть 17. Above and Beyond представили новый сингл Feel the Vibe, а также 17-й выпуск сборника Anjuna Beats. Композиция Feel the Vibe является переработкой одноименного хита Axwell 2005 года. Дуэт создал более трансовую и прогрессивную версию классического хаус-трека. Ранее эта версия уже звучала во время мирового тура Bigger Than All of Us. Сборник Anjuna Beats часть 17 включает 35 треков. Он объединяет как давних соавторов лейбла, так и новое поколение артистов. Впервые в истории серии сборник также будет выпущен на виниле.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле плюс 28-30, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла, в Гродно и Бресте плюс 18-21. В Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, вероятно гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Рустен. Be the One. Ремикс Мэри.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на

0: Новости.
1: Александр Лукашенко заявил о возможности передачи госинспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Министерства природы и охраны окружающей среды, сообщает Белтан. Напомню, сегодня президент назначил Максима Лысенко министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. В ходе назначения Александр Лукашенко отметил, отношение граждан страны к вопросам охраны природы улучшается, однако такая тенденция наблюдается еще не у всех жителей. К работе нового руководителя будет предъявляться особо строгий контроль и высокие требования. Глава государства отметил, что граждане активно реагируют в соцсетях на случаи вырубки деревьев. При этом он подчеркнул, иногда подобные действия обусловлены объективной необходимостью. А министр внутренних дел Иван Кубраков раскритиковал работу ГАИ с мотоциклистами. Он заявил, что контроль по мототранспорту со стороны ГАИ практически отсутствует. Для выявления и пресечения нарушений необходимо создать мобильные рейдовые группы и активнее задействовать возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Особенно важно проводить эту работу в Минске. По мнению министра, необходимо разделять добропорядочных водителей, совершивших ошибку и признавших вину, и злостных нарушителей. В Беларуси завершается прием заявлений для прохождения централизованного тестирования в резервные дни. Подать заявление нужно успеть сегодня до 19 часов. Участвовать в испытаниях в резервные дни могут те, кто по уважительным, документально подтвержденным причинам пропустил основные даты тестирования. При этом сдавать можно только те предметы, на которые абитуриент был изначально зарегистрирован. Эпидемиологи за последние 5 месяцев фиксируют снижение заболеваемости кишечными инфекциями в Беларуси. По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, количество зарегистрированных случаев гастроэнтеритов и острых кишечных инфекций сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам специалистов, острые кишечные инфекции занимают второе место по значимости после респираторных.

вредных вирусов. Важно не пренебрегать своим здоровьем и следовать простым правилам безопасности, говорят медики. Первое и самое важное правило – содержать руки в чистоте, выбирать безопасные продукты. Особое внимание следует уделять сезонным овощам и фруктам и качеству питьевой воды. Новости компании. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками сыр, моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение американский журнал «Тайм» включил белорусскую теннисистку Арину Соболенко в топ-100 самых влиятельных людей в спорте в текущем году. Первая ракетка мира вошла в раздел «Лидеры» вместе с президентом ФИФА Джани Инфантино, украинским боксером-тяжеловесом Александром Усиком, игроком баскетбольного клуба Golden State Warriors Стефом Карри и другими. Издание отмечает, что действующая двукратная чемпионка US Open обладает самым мощным в мире ударом справа. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Встретите выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Новый трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: Сегодня кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле плюс 28-30, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 18-21. А в Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, вероятно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

0: Новости.
1: Кадровый день во Дворце независимости. Президент назначил нового министра и руководителя крупного масс-медиа. Отныне возглавляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко. Он хорошо знаком с работой ведомства. По сути, сейчас повышение. С июля 25-го работал в должности первого замминистра. Топ-менеджер в разные годы занимал различные управленческие должности от территориальных органов Минприроды до председателя районного исполкома. Продолжение темы. Новый директор, главный редактор у издательского дома «Беларусь сегодня» Ольга Ануфриева до этого возглавляла издательский дом «Звезда». Также президент дал согласие на назначение руководителей в Петриковском и Ашмянском райисполкомах. Новый гендиректор у холдинга «Белкоммунмаш». Им стал Михаил Симонович. Эдуард Шаль отныне руководит холдингом «Литсельмаш». Также обновлен состав руководства в Минпроме и Минтрансе. Сегодня же президент назначил послов Беларуси в Ливии и Афганистане. Вопросы коллективной безопасности обсуждали в Казани на Совете министров иностранных дел УДКБ. Позицию нашей страны представил глава МИДа. Минск обеспокоен, что в международных отношениях все чаще доминирует фактор силы. Риски военной эскалации усиливает неоправданная милитаризация европейских стран. Партнеры по ОДКБ обменялись мнениями по международной и региональной обстановке. Максим Рыженков пригласил коллег на Минскую международную конференцию по евразийской безопасности в ноябре. «Капля, которая спасает жизни» – масштабная акция ко Всемирному дню донора крови. Инициатор – белорусский Красный Крест. По традиции к ней присоединились те, кто уже много лет является донором и кто впервые решил поддержать благородную миссию. На кушетках медики, активисты общественных организаций, депутаты – те, кому не безразличны чужие судьбы. Кровь и ее компоненты – незаменимый ресурс в современной медицине, который невозможно произвести искусственно. Белорусы – это понимают и регулярно пополняют республиканский запас. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Сонечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-02-42. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр, моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

ефіра на центрі. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибыл.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня кратковременный дождь с грозой прогнозируется в Гродно и Бресте. В остальных городах вещания Центр ФМ осадков не ожидается. В Гомеле плюс 28-30, в Витебске и Могилеве от 27 до 29 градусов тепла. В Гродно и Бресте плюс 18-21. В Минске сегодня плюс 26-28, переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

белорусский трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал 100% локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом он заявил, принимая кадровые решения. Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. В Минске 25-27 июня пройдет 4-й международный антифашистский конгресс. Ключевая повестка – противодействие распространению идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление глобальной безопасности и защита исторической правды. Центральным событием форума станет пленарное заседание, намеченное на 26 июня. Оно пройдет в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси. В этот же день будут работать тематические выставки, открытые для всех желающих. Напоминание абитуриентам. Сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование в резервные дни. Записаться могут те, кто не смог сдать ЦТ в основные дни. По уважительным причинам. Для прохождения потребуются подтверждающие документы и все, что необходимо в основные дни. Резервные 18, 20 и 22 июня. Регистрация проводится в БГУ, Белорусско-Российском университете, Брестском техническом и Витебском технологическом, Купаловском в Гродно и Гомельском техническом. В Витебской области снова заметили медведя. Хищника увидели на улицах города Глубокое. Косолапый прогуливался на проезжей части. Судя по внешнему виду, это был совсем молодой, недавно подросший медвежонок. Он вел себя совсем не агрессивно и даже пугливо. Теперь новости от наших деловых партнеров. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр, моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Above and Beyond выпустили сингл Feel the Vibe и компиляцию Anjuna Beats часть 17. Above and Beyond представили новый сингл Feel the Vibe, а также 17-й выпуск сборника Anjuna Beats. Композиция Feel the Vibe является переработкой одноименного хита Axwell 2005 года. Дуэт создал более трансовую и прогрессивную версию классического хаус-трека. Ранее эта версия уже звучала во время мирового тура Bigger Than All of Us. Сборник Anjuna Beats часть 17 включает 35 треков. Он объединяет как давних соавторов лейбла, так и новое поколение артистов. Впервые в истории серии сборник также будет выпущен на виниле.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Рейдом Бейер Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
5: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
6: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Центр ФМ.
7: No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: She's in Love. Красивый хит, красивое название и, собственно, все красиво. Двигаемся вперед. Навстречу вечеру и финал рабочего дня. Мэд-музыку Макс Ян только что и много других топовых артистов встречаем впереди. Настраиваемся и буквально через полминуты лови в эфире музыку от Hardwell, а именно его Believe. Джоэл Кори появится здесь со своим Tears on My Piano. Наконец, Томас Грей. Только лучшие суперхиты, топовые, танцевальные, чтобы веселее работалось или отдыхалось. Оставайся и проводи прекрасное время летнее вместе с нами с Центр FM. Добро пожаловать!
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.

0: Head to Colors, ну и, конечно, легенды. Safri Duo, суперпроект с хитом Head Above Water, обновленная классика, танцевальная классика у нас в эфире. 16:31 на часах, я приветствую тебя на Центр FM, как всегда, благодарю, что с нами. Это главное, слушай топовый хит, оставайся стильным, модным или, что еще лучше, стильной и модной. Camel Fat здесь, The One, слушаем после новостей. Маршмелло, та самая зефирка вместе с Кейн Браун впереди. Miles on it от них. И, наконец, прекрасный хит Love is the only thing at Last Frequencies. Некогда участник нашей звездной Центр FM ТОП-20, радио двадцаточки лучших любимых. Скажу больше, когда-то и лидер хит-парада. Уже в пятницу узнаем очередные итоги ровно в 5 Центр FM ТОП-20, ну а прямо сейчас лови порцию новостей.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая решение о назначении новых генеральных директоров на предприятия «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш», ориентировал промышленный сектор на развитие и внедрение современных технологий. В качестве примера таких технологий назвались электробусы и роботизированный комплекс для доения коров. Разработкой последнего в Беларуси занимаются специалисты холдинга «Горизонт». О своих наработках они докладывали во время посещения главы государства предприятия в конце 2025 года. Сейчас этот роботизированный доильный аппарат отечественной разработки выполняет 10 из 15 необходимых операций. Время отдыха и повышенного контроля, свободное время на летних каникулах и отдых без родительского присмотра ежегодно становятся причиной травматизма и даже гибели детей на водоемах, дорогах и при падении из окон. Основная причина таких происшествий – не досмотрел, не убедился в безопасности, оставил на 10 минут без присмотра. Так, открытое окно с москитной сеткой далеко не гарант того, что ребенок не вытолкнет ее, пытаясь рассмотреть происходящее на улице. Результатом могут стать необратимые последствия. Тоже касается нахождения у водоемов и даже дома, где в доступе могут оказаться спички, зажигалки или опасная домашняя химия. Мало просто объяснять. Взрослым важно быть начеку. Учат правилам и детей. В стране действует республиканская акция «Безопасные каникулы». Путепровод через железную дорогу в районе улиц Колесникова-Тимирязева в Минске строят в круглосуточном режиме. Он свяжет Фрунзенский и Центральный районы. Сооружение возводят из сборно-монолитных опор и железобетонных сборных балок. Стоит задача полностью завершить строительство в максимально сжатые сроки. Для достижения этой цели, там, где не ведутся шумные работы, специалисты трудятся круглосуточно вахтовым методом. Путепровод войдет в пятерку самых протяженных. Длина готового сооружения составит порядка 380 метров. Рекорды, как на Олимпиаде, ставят не только на спортивных аренах. В этом июне за школьной партой накал страстей не меньше. Как только выпускники стали получать смски с результатами централизованного экзамена, стало понятно, исторические максимумы последних лет обновятся. А по тому же русскому языку 100 бальных результатов едва ли не вдвое больше. И за спиной каждого такого успешного ребенка педагог, который вложил в его обучение душу, силы и время. Среди них в каждом регионе есть свои чемпионы. Подготовили сразу 12, 16, 17 стобальников по языку. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном.

Подробности на Мопедбае или по телефону 1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения. Прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка бионапиток «Бифетель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Летим вместе с Центром ФМ и вместе с Катей Ушин в частности. Летим, называется этот хит, 16:49 на часах. И действительно предлагаю лететь дальше. Ну а когда прилетим домой и мягкой посадки, тоже спешу, конечно, пожелать. Ну, финал рабочего дня не за горами. Скоро и вечер этого четверга будет весело. Обещаю. Центр ФМ продолжает дарить тебе лучшую музыку. Здесь D.O.D., Армин Ван Бюрен и обещанный проект Camel Fat с хитом Be One. Это все в ближайшем обозримом в течение 10 минут. Лови.
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Зест, это Крис Авангард. Именно он сегодня вечер музыки нам открывает. Вечер четверга и вечер хорошего настроения. Правда? Не иначе как. Вот с ним, пожалуй, сохраняю. Ибо мы мчимся дальше. И главная задача выполняет Центр FM. Это как раз-таки пытается всеми возможными сохранять его со знаком плюс. Вот так, в таком же настроении и расположении духа. Мы двигаемся дальше. Открывая час музыки для нас Стив Аоки с классным хитом. Тебе понравится. Здесь же Маршал Джефферсон и Сэмми Вирджи. Прекраснейший хит от этого проекта тоже мы ждем буквально через минут 10.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Итак, 19 градусов. Тепла, конечно. Временами дождь. Завтра в Бресте тоже 19 и небольшой дождь обещают нам в Гродно. В Витебске 22 со знаком плюс и погода без осадков. В Гомеле до 27 тепла. Кратковременный дождь. А такая же история в Могилеве. Тоже кратковременный дождь нам обещают и 26 со знаком плюс. А вот в столице, в Минске, всего 16 градусов и тоже временами дождь.

0: Sick Individuals, звездные диджеи из Нидерландов, они не грустят, не скучают, а выдают нам топовые хиты постоянно. Один из них — танцевальный хит Love Feels Like You, только что для тебя в 10 минут шестого. Конечно, оценку заценивай, голосуй, если нравится, поддерживай лайком, слушай в эфире чаще. Напомню, что именно твои голоса напрямую формируют плейлист Центр FM и, конечно, главное, наш Центр FM ТОП-20, радио двадцаточку лучших и любимых уже в пятницу, ровно в 5 вечера встретимся в очередном эпизоде. Ну а далее мы слушаем этим вечером диджей Куба и Нейтан. Feel the Beat от них. Easy My Mind от легендарного диджея-музыканта Криса Лейка. И, наконец, звезда французской электронной сцены Хьюгель. I'm Moving to the Sun. Свежий от него. Встречай, слушай, танцуй. Главное, получай удовольствие.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Белорусский трек.

0: и скучных минут вместе с Мортен. Ибо Hello, правильная танцевальная здесь. Алок и Джесс Глин с летним хитом Summer's Back. Да, золотые слова. Кроме того, здесь Джон Саммит. Обязательно будем слушать Bingo Players, Delirium и другие топовые. Они ждут твоего внимания.
1: Новости.
2: Кадровый день во Дворце независимости. Президент назначил нового министра и руководителя крупного масс-медиа. Отныне возглавляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Лысенко. Он хорошо знаком с работой ведомства. По сути, сейчас повышение. С июля 25-го работал в должности первого замминистра. Топ-менеджера в разные годы занимал различные управленческие должности от территориальных органов Минприроды до председателя районного исполкома. В Беларуси создают генно-географическую карту наследственных мутаций. Инициатор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Под пристальным вниманием медиков будут женщины репродуктивного возраста от 18 до 45 лет. В планах создать тест-систему, когда каждая беременная женщина может прийти в женскую консультацию и сдать анализ. Он покажет, есть ли те мутации, которые могут быть связаны с первичными иммунодефицитами или нет. Проект по созданию генно-географической карты рассчитан на 3 года. Сотрудники ГАИ станут заметнее на дорогах. Представлен новый дизайн форменного обмундирования инспекторов. Они получат обновленный светоотражающий жилет и персональный красно-синий маячок. Эти элементы призваны сделать инспекторов ГАИ более заметными при несении службы в темное время суток. В Минске временно изменилась работа сервисов контроля оплаты парковки. Со вчерашнего дня учреждение парковки столицы приостановило размещение информационных листков на автомобилях, которые находятся на парковках без оплаты. Также на сайте Parkuka.by временно недоступна функция проверки нарушений порядка оплаты. Это связано с проведением консультаций с Национальным центром защиты персональных данных. 22 июня из Бреста стартует поезд памяти. В этом году 200 выпускников 10 классов проедут по маршруту, который состоит из 13 точек, 8 белорусских и 5 российских городов. Поезд памяти отправится по маршруту в 5-й раз. Конечной точкой маршрута станет Минск. Пассажиры прибудут в столицу 3 июля и поучаствуют в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Беларуси. Теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2020». Дипломами высшей степени отмечены йогурт классический со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. «Милковита. Вкус жизни». Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккейный клуб «Динамо Минск» стал шестикратным лауреатом ведущей в СНГ премии по маркетингу и коммуникациям. На почетные статуэтки также претендовали российские футбольные клубы «Зенит» и «Спартак», КХЛ, «Матч ТВ» и другие ведущие представители индустрии. Тем временем стало известно, что «Минское Динамо» летом вновь сыграет в Кубке мэра Москвы. Турнир пройдет с 27 по 30 августа. Впервые в нем примут участие сразу 8 клубов КХЛ. Сегодня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР на поле стадиона «Ацтека» начнется в 22:00 по минскому времени. По мнению суперкомпьютера «Опта», главным претендентом на победу в Мундиале является сборная Испании. Искусственный интеллект оценивает такую вероятность 16%. Вторыми в списке идут французы. Их шансы на успех составляют 12,9%. Чуть менее 11% у сборной Англии. А вот действующих чемпионов аргентинцев суперкомпьютер поместил только на 4-е место. Этот квартет команд – единственная вероятность победы которых составляет более 10%. Тем временем FIFA представила гимн чемпионата мира при участии Андреа Бочелли. В работе над композицией под названием DNA в переводе ДНК приняли участие французский диджей Дэвид Гетта, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, а также американская исполнительница Меган Ти Сталлион и южнокорейская певица И Джей. Вживую песню впервые прозвучит сегодня вечером на церемонии открытия турнира в Мехико. На сцену выйдут Бочелли и И Джей. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Озгона» ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на «Озгона.бай» и по номеру 7176.
4: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Белорусский трек.

0: 17:52 минуты, белорусская столица. Добро пожаловать в мир классной, топовой танцевальной музыки на Центр ФМ, с которой уж точно не скучно проводить рабочие часы. Ну и, конечно, приятно отдыхать, особенно если сделать чуточку погромче. Делай на несколько делений больше громкость в своих приемниках и, конечно, лови дальше много крутой и классной. Здесь и человек-оркестр Моби, и американец подарит нам свой Natural Blues. Кроме того, обязательно будем слушать Диего Мирандо и Джон Саммит. Его Shadows скоро.
1: Танцевальное радио. Диджеи выбирают Беларусь.

0: What I Feel. Еще один суперхит из нашего эфира, из нашей копилки. Обоймы суперхитов. Нельсон завершает час и двигает нас дальше. Сейчас прогноз погоды после очередной топовый микс удовольствия музыкального. Алессо готовится выступить здесь. Феликс Яйн и Шоу с их Walk With Me абсолютно напрасно и незаслуженно под забытый хит. А еще здесь Kongs и Boys Noise и Dream Chorus. Все слушаем с тобой впереди в продолжении вечера. Идем по нарастающей.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
0: 19 градусов и временами дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В Витебске 22 тепла и без осадков. Кратковременные дожди в Гомеле и в Могилеве. В Гомеле 27, в Могилеве 26 тепла. В столице завтра всего 16 градусов и временами дожди обещают нам в Минске.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Вот такой вот достаточно свежий хит из нашего эфира «Get Away». Он называется, это «Boys Noise», но это хорошо нам известный проект «Kongs». Они только что здесь, они только что в эфире для тебя. Поддержи лайком, если понравился. Ну и, конечно, таким образом слушай его почаще в эфире. Опять-таки, при условии, что он тебе симпатичен. «Get Away», напомню еще раз, называется он именно так. И, конечно, одновременно с этим пожелаю тебе доброго, а не скучного продолжения вечера вместе с нами с Центра FM и с топовой музыкой. 18 часов 9 минут в стране. Дальше с нами «Don Diablo». Кайго и One Republic, тоже готовлю их. Chasing Paradise. И еще один прекрасный. Да, это Devotion. Узнаваемые мотивы. И обновление. Это Джоэл Кори. Именно он создал новую версию легендарного танцевального. Именно с ним будем двигаться дальше, его будем слушать, под него танцевать, ну и, конечно, проводить время весело.
1: Реклама.
2: Время обновлений в золотой мире.

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Русский трек.

0: 18:29 на часах. Центр FM дарит лучшую музыку тебе, в том числе белорусских проектов. Например, только что с нами здесь Дэнман и Крис Бург. Их Only You, ну, вернее, их версия. Вот такой вот красоты. Классика. Снова в эфире. Новости. Сейчас их время после этого. A Better World. Здесь Дэвид Гетта и Седрик Жерве. Яркий, летний, солнечный. В преддверии грозы. То, что надо. Магуай и Люсиана. Coming up. Наконец, Майк Уильямс, его Лала здесь же. Слушай, все лучшее, танцуй вместе с нами. Не скучай ни в коем случае. Ну и, конечно, береги себя, не промокай.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко в числе первоочередных задач для отечественных производителей техники назвал 100% локализацию и обеспечение высокого качества продукции. Об этом он заявил, принимая кадровые решения. Александр Лукашенко обратил внимание, что всегда держит на контроле данную тему и спрашивает за это с правительства. В Минске с 25 по 27 июня пройдет 4-й международный антифашистский конгресс. Ключевая повестка – противодействие распространению идей фашизма и нацизма в современном мире, укрепление глобальной безопасности и защита исторической правды. Центральным событием форума станет пленарное заседание, намеченное на 26 июня. Оно пройдет в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Беларуси. В этот же день будут работать тематические выставки, открытые для всех желающих. Напоминание абитуриентам. Сегодня завершается регистрация на централизованное тестирование в резервные дни.

рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акции действуют по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный. В программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: Дэвид Гетта, Седрик Жермей, два француза и A Better World. От них суперхит. Еще больше лета, солнца и тепла тебе. В динамике в Без 10.7. Именно в эти минуты мы двигаемся дальше. Навстречу новому музыкальному часу. Настраиваемся его открывать топовым хитом. Завершать этот будем точно так же. Опять-таки с танцами Basement Jack с проекта Адриатика и Тимми Трампет. Он готовит нам свой Not a Place под занавес часа.
1: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: Белорусский трек.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: Never Alone. Называется он именно так, как раз про нас с тобой. Ни в коем случае не оставляем в гордом одиночестве. Опять-таки, по твоему желанию, конечно, компанию всегда составим топовой музыкой, прекрасной музыкой и хорошим настроением. Улыбкой, как минимум. Ее, я надеюсь, тоже вызываю на твоем лице. По крайней мере, стараюсь это делать. И опять-таки, продолжаю заниматься своим любимым делом. Дарю прекраснейшую музыку, которую мы для тебя выбираем на протяжении всего времени. Ну а в пятницу в 5 вечера мы подводим итоги недели музыкальной. Уже ты выбираешь в нашем центре FM ТОП-20 лучших из лучших 20 штук, поэтому заглядывай, не забывай на сайт Центр FM BY и голосуй за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то и вовсе это крайне здорово. Animal Rights на старт часа, Deadmau5 и Wolfgang Gartner здесь с нами, Koushin, да, тоже появится, а также впереди встречаем проекты Odeon и французов Offenbach.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Как поговаривал знаменитый пятачок, кажется, дождь начинается. Это у нас сейчас. Что же будет завтра, давай-ка будем разбираться. Опять-таки, временами дожди, хоть и небольшие, в Бресте и в Гродно обещают нам и 19 тепла. В Витебске 22 градуса, погода без осадков. А в Гомеле 27 и кратковременный дождь. Кратковременный дождь также ожидается в Могилеве. 26 градусов обещают нам в столице. Завтра всего 16 градусов и тоже временами небольшой дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Beautiful называется этот красивый хит Animal. У нас в гостях еще один свежий трек для тебя. Здесь и просто прослушивание любимой музыки и танцы. И, конечно, все это здесь на Центр FM. А кроме прочего, в половину мы еще и знакомимся с самыми актуальными новостями. 19:10 на часах, их сверим. Дальше двигаемся с классной музыкой. Боб Синклар с нами. I can't wait его. Красиво, танцевально. Кроме этого, здесь Over You от Offenbach. И, наконец, проект ODM. Чтобы скучно не было, лучшая музыка для тебя. Встречай.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Белорусский трек.

0: Но с течением времени немножко ускоряемся. И Rave Baby, хит с говорящим названием. Здесь Bass Jakers его нам подарили не так давно. Не забудь поддержать лайком, если есть желание почаще слушать и разминаться под такую музыку. Я думаю, стоять или сидеть на месте не получается. 19:31 на часах, значит, сейчас новости. После них лови команды DVBBS и Кашкаш. Итальянский проект Медуза с нами. Don't wanna get home. И наконец здесь DJs from Mars и Les Hook. Stop the rock. 2 минуты. И все эти музыкальные подарки, конечно, для тебя. С удовольствием.
1: Новости.
2: Кадровый день во Дворце независимости. Президент назначил нового министра и руководителя крупного масс-медиа. Отныне возглавляет Министерство природных ресурсов и охраны.

назначил послов Беларуси в Ливии и Афганистане. Вопросы коллективной безопасности обсуждали в Казани на Совете министров иностранных дел ОДКБ. Позицию нашей страны представил глава МИДа. Минск обеспокоен, что в международных отношениях все чаще доминирует фактор силы. Риски военной эскалации усиливает неоправданная милитаризация европейских стран. Партнеры по ОДКБ обменялись мнениями по международной и региональной обстановке. Максим Рыженков пригласил коллег на Минскую международную конференцию по евразийской безопасности в ноябре. Капля, которая спасает жизни. Масштабная акция ко Всемирному дню донора крови. Инициатор – Белорусский Красный Крест. По традиции к ней присоединились те, кто уже много лет является донором и кто впервые решил поддержать благородную миссию. На кушетках медики, активисты общественных организаций, депутаты – те, кому не безразличны чужие судьбы. Кровь и ее компоненты – незаменимый ресурс в современной медицине, который невозможно произвести искусственно. Белорусы это понимают и регулярно пополняют республиканский запас. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

0: Он называется «Baby», этот красивый хит от проекта Comanche и DJ Nimbo. Это белорусский проект, он у нас в эфире, 19.49 на часах, в студийных часах Центра FM. Давай-ка сверим часы и будем двигаться дальше. А здесь Проспейк Луни, здесь мистер Белт и Уизл, здесь The Chainsmokers с суперхитом «Эко». И все это в финале этого музыкального часа. Ну и, конечно, максимум всего интересного впереди. Настраивайся.
1: Центр FM

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Wireless. Еще один прекрасный хит из мира танцевальной, одновременно мега красивой, приятной, классной музыки. Дон Диабло. Собственно, он, этот хитмейкер, написал для нас эту красоту. Музыка, чтобы можно было просто расслабиться, а можно было и потанцевать, размяться в продолжении этого прекрасного вечера. 8 часов или 20.00 сейчас в белорусской столице откроет новый час музыки на Центр FM Walked Away от Дэвид Гетта. Здесь Хьюгель, здесь Кашмир с хитом Diamond in the Road и много другой классной впереди в продолжении этого вечера. Ну а прямо сейчас о погоде.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
0: 19 градусов и небольшой дождь временами. Нам обещают завтра в Гродно и в Бресте. В Витебске 22 градуса и погода без осадков. В Могилеве 26 тепла и кратковременный дождь. Он, к слову, кратковременный дождь случится завтра и в Гомеле. 27 тепла обещают там. В Минске завтра 16 градусов, естественно, со знаком плюс, и временами дождь.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Above and Beyond выпустили сингл Feel the Vibe и компиляцию Anjuna Beats часть 17. Above and Beyond представили новый сингл Feel the Vibe, а также 17-й выпуск сборника Anjuna Beats. Композиция Feel the Vibe является переработкой одноименного хита Axwell 2005 года. Дуэт создал более трансовую и прогрессивную версию классического хаус-трека. Ранее эта версия уже звучала во время мирового тура Bigger Than All of Us. Сборник Anjuna Beats часть 17 включает 35 треков. Он объединяет как давних соавторов лейбла, так и новое поколение артистов. Впервые в истории серии сборник также будет выпущен на виниле.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Танцевальное радио. Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Новинки эфира на центре. Арджа и Омики.

0: Горячий центр FM.
1: Новинки эфира на центре.
0: Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Ничего себе, и такое бывает. Это про погоду в пятницу. Она, погода в смысле, похоже, запуталась и попутала берега. Ну, то, что почти везде небольшой дождь, это еще можно понять. Но вот перепад температуры в Минске плюс 13, а в Гомеле плюс 24. Как вам? В Гродно и Бресте 15 градусов тепла, в Могилеве и Витебске 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Это «Центр FM».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее Феде Легранд, Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

слушайте радиошоу «Феде Легранд» «Dark Light Sessions» на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Феде Элегрант Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

0: слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
2: Центр FM представляет.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка. С Максфлайном.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions. Категория 16+.
2: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Вы слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM.
1: Welcome back.
0: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Слушайте радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM.

слушаете радиошоу Феде Легранд Dark Light Sessions на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 900 27 77 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Всем привет, с вами Кашмир, и я очень рад, что вы настроились на новый выпуск «Дарма» на радио «Центр FM» со мной на этой неделе. Надеюсь, у вас все отлично, и я счастлив, что вы сегодня со мной. У меня для вас отличный пакет новой музыки. Вы услышите свежие звуки от Seven Skies, Мария Севак, Хардвелл и Мак Джей, Медикс, Зафрир, Алок, Мурат Салман и многих других. Выходит так много невероятной музыки, и я рад поделиться частью ее с вами прямо сейчас. У меня есть кое-что особенное, чтобы начать эту неделю. Моя запись вместе с Отиот и Кэл, Ойе-Я, Reimagined. Мы сделали эту песню как гимн Sunburn. Отиот сейчас на подъеме, и он решил придать этому треку новое, переосмысленное звучание. Думаю, звучит отлично, надеюсь, вам понравится. Дайте мне знать, что вы думаете об этом. Вы в миксе с Кашмир прямо здесь, на Дарме, на радио Центр FM. Эпизод 62. Поехали!
1: With Kashmir right here on Dharma Radio episode 62. Let's go.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Дарма Радио» с Кашмир. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: such a big one right there. This is the brand new Cream.
1: Какой мощный трек. Это новый Cream и Королёва, Annihilation. Вы также слышали Zafir 7, Skies Township, Rebellion, Ronish и другие. Если вы услышали что-то, что зацепило ваш слух, вы можете посмотреть полный трек-лист сегодняшнего шоу на centerfm.by. Он появится там спустя несколько дней. Также дайте мне знать, какие песни вам понравились больше всего на этой неделе. Напишите мне в соцсетях на Кашмир. Мне нравится получать от вас сообщения. Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. В данный момент я много работаю над новой музыкой и над альбомом, которым хочу поделиться с вами в будущем. Будет в стиле глубокого органического хаоса. Я немного играл его в своем сете в Индии, в авторикше. Вполне возможно, вы видели это в интернете. Все отлично получается. А также готовится несколько треков, которые будет очень весело играть в моих сетах. Так что впереди много новой музыки. Но вернемся к сегодняшнему эпизоду. У нас есть еще несколько отличных новинок от Мария Сивак, Хардвелл и Мак Джей, Медикс, Аллок и многих других. А следующий — новый трек с моего лейбла Dharma Records. Он от Мурат Салма. Называется «Close Your Eyes». Вы все еще на Dharma, на радио Центр FM с Кашмир. Это я. Поехали.

0: слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
3: С Максайном.
0: Вы слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Дарма Радио» с «Кашмир». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: With Kashmir.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: My brother Hardwell.
1: Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. И прямо сейчас это Hardwell и Mark J. Выдали абсолютно бомбический трек. Версию 26-го года классики Countdown. Отсчет. Мы почти в конце сегодняшнего выпуска. Надеюсь, вам понравилась вся эта новая музыка. И я хотел бы услышать, что вы думаете о треках на этой неделе. Я везде, как Кашмир, всегда приятно общаться с вами. А с трек-листом вы можете ознакомиться на centrfm.by. Он появится спустя несколько дней. Но прежде чем я уйду, я оставлю вас с новой коллаборацией от Maddox и Caroline Roxy. Это их трек, новый трек Coming Home. Огромное спасибо, что слушали. Надеюсь, вы отлично провели время. Увидимся снова через 2 недели в новом выпуске Дармы. А пока с вами был Кашмир. Мир. Peace.

0: Вы слушали Дарма Радио с Кашмир.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.

0: радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is John Digweed. This is Transitions.

Всем привет, вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Я Джон Дигвид, и это радиошоу Transitions. А начинаем сегодняшнее шоу треком Disappeared Among the Trees от Дэви. Отличная новая его работа. Далее будет Эммануэл Сати, это Love Fantasy, затем Бобби Эдж с треком Dreaming of You и Вэрлк с потрясающей новинкой Энни.

0: John Digweed. In the mix.
1: Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигвит. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Бигвит только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Макслайном.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это «Центр FM». Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
4: Вы в «Transitions» с Джон Дигуэт, и это «Центр FM», танцевальное радио Беларуси. Всем тем, кто приходил на мои вечеринки на прошлой неделе в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, огромное спасибо. Они были потрясающими. Отличная публика, я получил огромное удовольствие. С нетерпением жду возвращения туда в ближайшее время. Ну а далее Say A, Space Rhyme на Центр FM в Transitions с Джон Дигуэт.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы в Transitions, я Джон Дигвид, и это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Мы слушали Clark Traum с треком Praiseres, а следующим в Transitions будет Anne Parks, Quiet Corner.

Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Бигуэт. Только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Это новинка от Unbroken One, Century. А последний трек перед перерывом будет новинка от Дэнни Хаус, Турач на Центр FM в Transitions.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 20 97 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете радиошоу Transitions с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Это Transitions, я Джон Дигвит, и с возвращением. Итак, время для гостевого микса на этой неделе. И мы отправляемся в Испанию. Впервые на нашем шоу Дэнни Родригес родился в 80-х в Испании. Его релизы выходили на таких лейблах, как Combination Research, Bullet Dodge, EPM Music, MB Electronics, Material и многих других. Он выступал в таких известных клубах, как Трезор в Берлине, Фьюз в Брюсселе, и его неоднократно приглашали на крупнейшие фестивали мира. Только что выпустил новый альбом под названием New Departures. Он потрясающий, и я хотел пригласить Дэнни в шоу, чтобы он показал нам свое мастерство. Итак, на следующие 60 минут, пожалуйста, наслаждайтесь и поприветствуйте прямиком из Испании. Это Дэнни Родригес в Transitions на Центр FM.

слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигнет на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: John Digweed.
1: Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигвид на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Вильмут на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. The guest mix.

Take a shot of me, I make you blind. Take a sip.

слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигги на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигвуд на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Дигнет на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.

Дэнни Родригес в миксе на Transitions с Джон Диглет на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс Дэнни Родригеса в миксе на Transitions с Джон Дигвит на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: электронной танцевальной музыки. Последние 60 минут мы слушали отличный микс от Дэнни Родригес. Как я уже сказал, послушайте его новый альбом «Your Departures». Там очень красивая музыка, потрясающий техно. Он действительно охватывает разные звучания и жанры, невероятное музыкальное произведение. Послушайте его, если будет возможность. Еще раз спасибо Дэнни за этот микс. Ну, а вам спасибо, что слушали. А я вернусь в то же время на то же место, только здесь, на Центр FM в Transitions. До следующей недели. Желаю вам отлично провести неделю. Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.